0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Сифил агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
2: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
3: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: В рамках чемпионата Центральной Азиатской футбольной ассоциации КАФА завершился победой футболистов из Узбекистана со счетом 0-3. Теперь сборная Республики Таджикистан предстоит сыграть против Кыргызстана 19 мая на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в работе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зоирова. Здравствуйте. В свет вышла новая книга Мансура Суруши «Непобедима лишь любовь». «Непобедима лишь любовь» по таким названиям в газетно-журнальном комплексе «Шарки Узут» вышел очередной сборник литературного обозревателя «Ховар» Мансура Суруша. Мансур Суруш является членом Союза писателей Таджикистана с 1995 года. За это время выпустил не одну книгу, автор одного романа, двух повестей, множество рассказов, пьес. Занимается переводом с русского на таджикский и наоборот. Новый сборник вошли рассказы последних лет, две пьесы, а также статьи на актуальные темы под названием «Возвращение, беспилотная любовь», «Подарок деду, соседи», «Третье воскресенье июня», «Явка с проведенной» и другие. Сам автор сборника отмечает, что при создании производственное сердце должно быть всегда обозначено. Тогда по его зову из-под пера может родиться нечто такое, что тронет читателя, возьмет за душу, запомнится и заставить задумываться. Если писатель творит с открытым сердцем, с чистым и благородным помыслами, он способен одухотворить и озарить все, к чему прикасается даже вечность. Именно к этому должен стремиться каждый настоящий литератор, тот, кто слово одно и с другим соединяет, по капле кровь и собственные печени выжимает. Да, творческое созидание – это особый и сложный вид духовной деятельности человека, требующий полной самоотдачи всех сил без остатка. Это гораздо труднее, чем физический труд, но тот, к тому судьбой предназначено вступить на писательскую снизу, уже никогда не вернется с этого пути, высказал свое мнение по поводу своей творческой деятельности Мансур Суруш. Жители, особенно предприниматели селе Шудоб сельского Джамуата Чурбу Варзобского района при поддержке исполнительного органа государственной власти Варзобского района строят главный корпус средней школы номер 64. Как сообщила директор среднего общеобразовательного учреждения Варзобского района Лула Саторова, главное здание учебного заведения было построено в советское время и с увеличением числа учащихся возникла проблема нехватки мест. Вместо старого здания будет построена современная двухэтажная с 16 классами. Объект будет сдан к 35-летию государственной независимости. В целом празднику в районе запланировали построить 158 объектов. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 120 объектов. На строительство израсходовано 32 миллиона 809 тысяч саманей. Создано 230 рабочих мест. Центр профессионального обучения Министерство труда, миграции и занятости Республики Таджикистан в Усаевском районе в настоящее время проводит плодотворную деятельность, помогая не только обучать жителей района, но и привлекать к профессиональному обучению безработных из соседних районов. Как сообщили, в данном центре с его открытием десятки местных жителей получили постоянные рабочие места. Здесь опытные преподаватели и специалисты проводят теоретические и практические занятия, что способствует повышению уровня знания, навыков молодежи и развитию предпринимательства в районе. Центр готовит специалистов по пяти специальностям: электрик, установщик солнечного электрооборудования, сантехник, штукатур, сварщик газового и электрического оборудования. В центре могут обучаться 150 человек в две смены. Напомню, что центр был открыт 22 октября 2025 года с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В Исыклёле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очередной металлургическое предприятие по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью Таджикистан, китайская горно-промышленная компания. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена, установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобивающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 50 человек. В районе Джайхун Хатлунской области в дехканском хозяйстве Саид продолжается уборка раннего лука, сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлунской области. Урожайность достигает до 500 центнеров гектара, что считается хорошим показателем. Дехканское хозяйство располагается 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. Земля используется эффективно. Ранний лук высажен на 130 гектара, а на 170 гектара другие сельхозкультуры. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлунской области выразил удовлетворение эффективным использованием земли, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного оружия. Урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, использование сельскохозяйственного производства и развитие испорного потенциала являются направлением аграрной политики государства. Еще об одном важном событии. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важно очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года.

0: В ближайшие три дня Таджикистан ожидает пыльные бури, предупреждает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. С 18 по 20 мая в большинстве районов страны из-за обильных осадков синоптики прогнозируют целевые явления и подъем уровня воды в реках. В зоне риска реки Заравшан, Обихингуб, Вахш, Яхсу, Кызылсу, а также русла рек южных склонов Гейсарского хребта исключение составляет восточная часть Горно-Бадахшанской автономной области. Также в Хатлунской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури, поступающей с юга и с юга-запада. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехав. Дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
8: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Финансовая грамотность – это не роскошь. Это навык, который делает нас сильнее каждый день. С этих слов начнем наш краткий обзор валютного рынка на сегодня. Сегодня, 18 мая, Национальный банк Таджикистана объявил официально курс иностранных валют, который используется для бухгалтерского учета и расчета таможенных платежей. Итак, официальные показатели на сегодня. 1 доллар США равен 9 само 34 дирамам. 1 евро равен 10 само 86 дирамам. 1 российский рубль равен 12 дирамам. Теперь о ситуации на наличном рынке. Средние курсы продажи иностранной валюты в кредитных организациях страны сегодня составляют 1 доллар США от 9 само 27 дирам до 9 само 36 дирам. 1 евро от 10 само 86 дирам до 10 само 87 дирам. 1 российский рубль от 12 дирам. Национальный банк напоминает, любые операции по обмену валют допускаются только в филиалах банков, их обслуживающих центрах, а также в официальных кассах. Объем валюты в других местах, в неспециализированных офисах, на улицах через посредников является нарушением законодательства. Такие действия влекут административную или уголовную ответственность. Помните, соблюдение правил – это не только ваша безопасность, но и стабильность финансовой системы страны.

Таҷикистон расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след – но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

0: после окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановлением мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победа политическая, но и победой народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости», микрофона Шахзода Зуирова. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028.

Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о силевых явлениях и повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха частицами. По данным источника, 18 и 19 мая в связи с выживанием осадков на реках Зиравшан, Обихинго, Вахш и Ахсу, Кызылсу, Южной и на реках, стекающих с южным склоном Кисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. С 18 по 20 мая в связи с ожидаемыми осадками, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области, в большинстве районов получается ожидание сильные явления. Восемнадцатого мая в южных городах и районах Атлонской области в связи с метеорологическими факторами пыльная буря и мгла, поступающая с юга, юго-запада, ожидается повышения.

0: республиканскому турниру Мегафон Лайф футболом стиле среди юных футболистов до 13 лет. Первые игры турнира проходят в городе Бухтар с 11 по 15 мая. В течение этого сезона соревнования также состоятся в Шахринаве 13-18 мая, Душанбе 19-25 мая, в Худжанде 25-29 июня, в Хароге 15-20 июня. Ожидается, что участниками турнира около 100-500 юных футболистов станут. Турнир Мегафон Лайф в футбольном стиле уже второй год подряд объединяет детей и подростков из разных регионов республики, позволяющие развивать свои навыки и демонстрировать спортивный талант вне зависимости от места проживания. Спорт помогает воспитывать сильное, целеустремленное и здоровое поколение. Турнир Мегафон Лайф в футбольном стиле – это не просто соревнование, а возможность для детей поверить в себя и поучаствовать в поддержку взрослых. Нашей компании важно создавать проекты, которые способствуют развитию молодежи, формированию будущего таджикского футбола, говорит Анатолий Изюменков, генеральный директор компании «Мегафон Таджикистан». Детский футбол начинается именно с таких турниров, где работа получает первый серьезный опыт, а мотивацию двигаться дальше. Мы благодарны компании «Мегафон Таджикистан» за вклад в развитие юношеского спорта и поддержку молодых талантов, комментирует Абдулло Сокиев, директор детской юношеской футбольной лиги Таджикистана. Партнеры детского турнира выступают «Диахмусис-33», который готовит на финальные игры сладкий сюрприз, вкусное мороженое. «Мегафон Таджикистан» приглашает всех любителей спорта поддержать юных спортсменов и вместе открыть имена будущих звезд таджикского футбола. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102 и 2 FM.
1: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
2: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества «Грузия». Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
1: Мировые события.
2: Кыргызстан продолжает наращивать темпы строительства. До конца года по всей республике планируют сдать в эксплуатацию свыше 20 тысяч квартир по линии госипотеки. Параллельно развивается и частный сектор. Ася Люсенова расскажет, как меняется город.
3: Раньше облик Бишкека определяли классические девятиэтажки, но сегодня город выглядит иначе. В столице активно возводят бизнес-центры и современные жилые кварталы. Динамика прослеживается и в социальном секторе. Яркий пример – государственное ипотечное жилье. Новый комплекс возводят на юге столицы. Квартиры сдаются под ключ, сантехникой и готовой отделкой. Первые владельцы смогут заселиться уже этой осенью. Ставка для сотрудников бюджетной сферы составляет 4%, для остальных граждан 8%. Контроль качества на объектах обеспечивают мобильные лаборатории, рассказывает министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.
4: Это прибор для определения марки бетона. Он используется следующим образом. Пистолет прикладывают и производят выстрел по поверхности материала. Такое оборудование у нас сравнительно недавно. Раньше все проводилось вручную с использованием механического молотка.
3: А вот рекордсмен среди высоток в Бишкеке – 25-этажное здание высотой в 101 метр. Новый небоскреб включает 2 этажа подземной парковки. По установленным нормам на 100 квартир должно быть не менее 70 мест для стоянки. Однако ключевым фактором остается надежность. В проекте такой сложности в приоритете точные инженерные расчеты, говорит прораб Бексултан Резаев.
5: Здесь фундаментная плита высотой 2 метра 80 сантиметров. Марка бетона 450. Ушло сюда 2800 кубов бетона. Также почти 700 тонн арматуры только на фундамент.
3: В условиях Бишкека можно возводить высотки и в 40 этажей. Однако город расположен в сейсмоактивной зоне, где возможны подземные толчки силой до 9 баллов. Основную угрозу представляет Исакатинский разлом, говорит Нурдан Урунтаев.
6: Исакатинский разлом, да, был який?
4: Исакатинский разлом – это место соединения двух тектонических плит. В зависимости от подзоны определяется допустимая этажность домов. Например, в первой могут располагаться только легкие строения и индивидуальные жилые дома. В другой разрешено строительство зданий от 3 до 5 этажей.
3: Параллельно в республике строят более 370 социальных объектов. Большинство из них – образовательные учреждения. В планах как возведение новых школ, так и строительство дополнительных учебных корпусов.
1: Мировые традиции.
2: Единый урок памяти прошел у миллиона белорусских школьников. Говорили о подвигах и женском вкладе в победу в Великой Отечественной войне. На уроке побывал Игорь Фадеев.
7: Беларусь была республикой партизанской, но даже дети стали на борьбу с нацистами. Это знают немногие. Подпольная организация «Юные мстители» за годы войны совершила 21 диверсию. Сожгли льнозавод, электростанцию, уничтожили несколько немецких эшелонов. Летом 1941 года группу собрала Ефросиния Зинькова. Для своих просто Фруза. Ей было 18 лет. Мстителями стали простые школьники. 40 подростков из деревни Аболь Витебской области, говорит девятиклассница Анастасия Будай.
8: Организовывались они стихийно так, хаотично даже, можно сказать. Все старались выйти на борьбу с врагом.
7: Они начинали с листовок, писали от руки «Красная армия вернется». Затем начали передавать партизанам оружие, лекарства и собирать разведданные. Среди юных диверсантов ленинградская школьница Зинаида Портнова приехала к бабушке на каникулы, но началась война, рассказывает девятиклассница Ксения Подобеда.
9: Зина работала посудомойкой в офицерской столовке, где отравила супа, и из-за этой диверсии погибло более сотни офицеров. Чтобы не доказать свою невиновность, Зина сама попробовала этот суп и чудом осталась жива.
7: Ее схватили, долго пытали. Во время одного из допросов Зинаида Портнова выхватила у гестаповца пистолет и застрелила. Девушку казнили. У подполья почти всегда финал был один – предать вмешательства. В 1943-м группу раскрыли. Начались аресты, почти всех школьников расстреляли. Их подвиг сегодня вспомнили сверстники 21 века. На этом уроке напоминают, великую победу ковали все. Даже те, кому пришлось повзрослеть слишком рано. Это мы.
2: 20 лет со дня рождения композитора, музыковеда и народного артиста Ахмета Жубанова отметили в Казахстане. Благодаря ему народную музыку Казахстана услышал весь мир. Тамара Зарипова побывала в музее композитора.
10: Музей Ахмета Жубанова расположен в квартире, в которой он жил. За десятилетия здесь практически ничего не изменилось. Иногда, правда, на стеллажах появляются новые экспонаты, рукописи или ноты. А рояль, который композитор привез из Ленинграда, не просто музыкальный инструмент, а рабочий стол Жубанова. Здесь также сборники народных кюев, приложение произведений русских и зарубежных композиторов-классиков на казахские инструменты, а также партитура оперы «Абай». Особое место в экспозиции занимают личные вещи Жубанова, такие как «Столетняя дамбра», говорит профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Толебберген Токжанов.
11: Первым учителем Ахмета был старший брат Кудайберген Жубанов. Он научил его играть на скрипке и мандолине, но музыкальные тонкости он открывал через дамбру. Именно Ахмет Жубанов сформировал казахское профессиональное искусство.
10: В 30-е годы прошлого столетия Ахмет Жубанов изучает теорию музыки, а также инструментовку и композицию в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После ее окончания возвращается на родину, где объединяет 11 дамбристов-самородков. Со временем этот ансамбль перерос в масштабный коллектив первого в Казахстане академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, отмечает музыковед, преподаватель музыкальной литературы и казахской музыки Гульжамиля Кундакбаева.
12: Благодаря Жубанову произошло расширение видов народных инструментов, которые он увидел по типу Великорусского оркестра России народных инструментов и, скажем так, перенес в нашу культуру.
10: Некоторые инструменты созданы специально для оркестра. Чтобы музыка звучала ярче, Жубанов открыл экспериментальную мастерскую, в которой модернизировал дамбру и кобыз, говорит искусствовед, кандидат наук искусствоведения Нургиян Китигенова.
13: Два инструмента, они были по своему регистру очень низкие, вот, баритоновые. И нужно было из этой одной дамбры создать несколько разновидностей дамбры. Кобус тоже. В связи с этим он пригласил из России двух братьев, Эммануила и Бориса Романенко, пригласил для того, чтобы они помогли в создании этих народных инструментов.
10: Появился здесь и альт-кобыз. Он отличается по форме и материалам. Верхняя дека из дерева, а не кожи, как было раньше, а жильные струны заменили на металлические. Как основатель, первый дирижер и художественный руководитель оркестра народных инструментов имени Курмангазы Ахмет Жубанов способствовал популяризации дамбровой музыки и воспитал плеяду выдающихся музыкантов.
1: Лица мира.
2: Вера Николаевна Осыпкина – ребенок блокадного Ленинграда. Ее отец служил на крейсере «Аврора» в день Октябрьской революции, а она попала в книгу рекордов Гиннесса как старейший участник массового исполнения гимна России на крупнейшем стадионе Петербурга. О жизни женщины расскажет Егор Ильченко.
14: Правнуки читают стихотворения, внуки и дочь помогают накрыть праздничный стол. В свои 94 Вера Николаевна Осыпкина признается, в ее детстве о таком обилии еды можно было только мечтать. Виной всему война, которая началась, когда Вере было всего 10.
15: Играем в волейбол. Уже такие, которые постарше. И вдруг из Сосновки уже идут люди, все плачут. В чем дело? Война.
14: Вера Николаевна вспоминает, когда пришел голод, помимо детских 125 граммов хлеба, появились страшные блокадные рецепты. В пищу шли не только настенные обои, но и пропитанная сахаром земля возле склада. Ее кипятили, а затем пили сладкий отвар. Дома голодные дети ползали под столом, принимая пыль за хлебные крошки. Брат и сестра Веры Николаевны скончались буквально у нее на глазах.
15: Брат лежал в большой комнате, уже никакой, ему было 17 лет, но он такой был высокий, парень хороший, лежал, вот он умер. А Тамара, девочка, у нас стул был детский, высокий такой, она вот так все сидела, там голова вот так, так и сидела, потом так делала, и все.
14: Весной 1942 года долгожданная эвакуация. По словам дочери Веры Осыпкиной, Людмилы Чудовой, вырваться из блокадного кольца по тонкому льду Ладожского озера удалось не всем.
16: Они ехали по Ладоге и видели, как вода заливала кабину. Настолько уже лед растаял, и было очень опасно. И мама мне рассказывала, что они проехали, а за ними машина ушла под лед.
14: Перебравшись на другой берег Ладоги, голодных детей тут же кормили. Тогда Вера Николаевна чуть не умерла. Уже не от голода, а от переедания. Встать на ноги удалось не сразу. Внучка-блокадница Анастасия Дьякова отметила. На вопрос родных о том, что помогло выжить, кроме еды, ее бабушка отвечает – движение.
17: Она постоянно ходила с мамой за хлебом, за водой. Они ходили на реку и брали воду, потом ее дома растапливали. Они ходили на улицу постоянно. И когда была бомбежка первое время, они уходили, прятались в бомбоубежище.
14: В эвакуации Вера Николаевна и встретила День Победы. По ее словам, было жарко и солнечно. Вернувшись в Ленинград, всю жизнь посвятила родному городу. 30 лет проработала в знаменитой гостинице «Ленинград».
1: Путешествие по миру.
2: В Баку состоялся открытый кулинарный турнир «Золотой шах». Он прошел в рамках ежегодной международной выставки продуктов питания. Об итогах гастрономического состязания расскажет Эльнур Юсибов.
18: В Баку собралось свыше 200 профессиональных кулинаров. Шестой по счету национальный конкурс оценивала команда международных судей, признанных мастеров гастрономии из США, Великобритании, Швеции, Италии, Германии и других стран. В программе чемпионата поединки индивидуалов и командные битвы, подчеркнул вице-президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Уве Мишель.
19: Я наблюдаю заметный профессиональный рост поваров. Это влияет на качество блюд. Организация мероприятий соответствует высоким международным стандартам. В Азербайджане сейчас большой интерес к профессии повара. Молодежь стремится учиться и строить карьеру в этой сфере.
18: Задача стояла непростая – приготовить 3 позиции меню на 20 персон. Всего за час команда должна была выдать горячее, основное блюдо и десерт. Любая ошибка в рецепте или заминка в сервировке – это потеря баллов. Но представители команды из Беларуси решили рискнуть. Их оригинальный ход был сюрпризом турнира, отметила одна из его организаторов Анастасия Колупанович.
20: Главная фишка сделала акцент на ферментированной шишке. Как оказалось, многие судьи из-за границы не знают и никогда не пробовали такой интересный деликатес, хотя в Азербайджане он тоже используется. На закуску у нас был сделан тартар из лосося в очень интересных таких шариках сырных, оформленный. Также был мусс из хрена и пена была из крапивы.
18: Опытные члены жюри не сводили глаз с рабочих поверхностей. Малейшую оплошность мгновенно заносили в протокол, рассказал судья Сархан Мамедов.
21: Соревнования в 4 категориях – мясные, рыбные, куриные блюда и ресторанные сладости. Участники сами выбирают 3 авторских блюда. Первое – показательное, 2 других – пробные, для оценки членов жюри. По улыбкам на лицах международных судей могу с точностью сказать, что молодежь в ударе.
18: Главную награду кулинарной битвы и звание «Золотой шеф-повар года» получила представительница Беларуси Катерина Войчанко. Азербайджанская команда заняла первое место в номинации «Лучшая национальная команда». Турнир привлек 5000 гастрономических туристов.
1: Это мы.
2: 22 вида диких тюльпанов представили в Бишкеке на традиционном фестивале цветов. Посетители могут полюбоваться уникальными экземплярами, многие из которых растут только в высокогорных районах. Ася Люсинова расскажет подробности.
3: Терракотовые снаружи и ярко-желтые внутри. В раскрытом виде тюльпан анадрома напоминает звезду. Редкий цветок родом из Сарайчелека в ботанический сад попал благодаря научной экспедиции. Чтобы горный вид прижился в столице, специалисты воссоздали для него привычную среду, рассказывает старший научный сотрудник Ирина Попова.
22: Он растет в местах, где почва сильно, где сильный травянистый покров, много зелени, где нет излишнего пересыхания почвы. И поэтому мы стараемся выращивать его тоже возле деревьев, возле в каком-то защищенном месте, чтобы луковицы при выращивании, при вегетации не перегревались.
3: Из 3 самых редких видов в ботаническом саду анадрома прижилась лучше всех. Сейчас в питомнике более 20 стеблей этого цветка. Для ботаников это успех. Первые бутоны раскрылись удались только спустя 5 лет упорных попыток. Теперь задача специалистов не только спасти исчезающий вид, но и увеличить их популяцию в природе, говорит заведующая лабораторией декоративных растений Айша Турбатова.
0: Вот эти виды мы размножаем, технологию выращивания, размножения разрабатываем, выращиваем, и потом хотим эти тюльпаны частично возвращать в природу, потому что очень большая проблема сейчас экологическая стоит. Угроза выпадения этих видов из флоры Кыргызстана.
3: Всего в Кыргызстане зафиксировано 33 вида диких тюльпанов, 6 из которых эндемики, то есть не встречаются больше нигде в мире. Раз в год у жителей и гостей столицы есть возможность увидеть это многообразие в одном месте. Давайте послушаем, что заинтересовало туристов.
5: У цветов красивые градиенты, красивые сочетания цветов, красивые там какие-то мелкие детали. Вот, можно использовать какие-то текстуры у лепестков. Реально интересные мелкие детали, которые даже иногда хочется взять в 3D воссоздать, например.
3: Глядя на такое многообразие тюльпанов, понимаешь, насколько богат Кыргызстан. Фестиваль проводится в Бишкеке уже в 5-й раз и привлекает внимание международных экспертов. В этом году обменяться опытом с кыргызстанскими ботаниками приехали коллеги из России и Казахстана.
1: Это мы.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
1: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зоирова. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министра внутренних дел и общественной безопасности формата «Центральная Азия – Китай», которая начнется во второй половине дня 18 мая в Астане, сообщает пресс-центр министерства. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуан. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы.

4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной Федерации Дзюдо и соберутся лучшие спортсмены со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028. В ближайшие три дня Таджикистан ожидает сели и пыльные бури, предупреждает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. С 18 по 20 мая в большинстве районов страны из-за обильных осадков синоптики прогнозируют появление явления подъем уровня воды в реках в зоне риска реки Зиравшан, Обихингум, Вахш, Яхсу, Кызылсу, а также русла рек южных склонов Гисарского хребта. Исключение составляет восточная часть Горно-Бадахшанской автономной области. Также в Хатлонской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури, поступающей с юга запада.

0: Еще об одном важном событии. В Таджикистане прошел второй фестиваль развития внутреннего туризма. Его участники – это журналисты, блогеры, представители госструктур, дипломатического корпуса и международных организаций разъехались по самым разным уголкам республики. Кто-то отправился исследовать ущелье Ромит или загадочный Чильдухторон, кто-то уехал к бирюзовым водам Искандеркуля, а другие – древний Ховалинг. Главная цель – показать, насколько огромен, красив и разнообразен природный и культурный потенциал регионов республики. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102 и 2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.

Этикет – это правило поведения людей в обществе. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV. Гостям вручили карточки с указанием правил поведения, хотя определенные нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времен. Этикет может значительно отличаться в разных условиях, в зависимости от конкретной эпохи и культурной среды. Его можно условно разделить на ситуационный и профессиональный. К профессиональному относят воинский, дипломатический и игровой, а также светский и деловой. Хотя четкие границы между ними зачастую провести сложно, так как правила различных разделов повторяются. Включают правила других разделов, причем иногда немного измененные, исходят из основных норм поведения. Любые формы этикета возможны в письменной, невербальной и вербальной речи, но каждая привязана по-разному к разным речевым жанрам. К письменной речи, где дистанция между собеседниками больше, могут опускаться многие этикетные формулы, в частности, формула начала диалога. Обычно в письме соблюдаются нормы гоноратива и адресива. Сетевой этикет же, появившийся сравнительно недавно, устанавливает правила культурного поведения в сети. Обычно ученые выделяют определенное количество правил этикета, которые нужно знать всем. Сегодня в рубрике «Школа этикета» мы расскажем о них поподробнее. Чем же невоспитанный человек отличается от хорошо воспитанного? Одри Хепберн, легенда кино и образец леди, утверждала, что воспитанный человек никогда не будет доставлять неудобства окружающим. Умение сдерживаться и не идти на поводу у своих желаний и инстинктов. И есть главное отличие неандертальца от аристократа, утверждала актриса. В аристократических кругах этику учили с детства. Однако развитие рынка сделало элиту более разношерстной, чем века назад. Да и правила этикета перестали быть прерогативой избранных. Сегодня многие из древних правил упразднены за ненадобностью, и их место заняли новые, имеющие отношение к нашей реальности. Например, знаете ли вы о том, что класть мобильный телефон рядом с собой в ресторане – это официально признанная дурная манера, которой чего уж там обладаем почти все мы? Кем это официально признано? Наверняка у вас так же, как и у меня, возникает этот вопрос. Лондонской школы этикета, последнего бастиона и хранителя хороших манер в нашем хаотичном мире. Надеюсь, хотите узнать, какие еще правила этикета стоит соблюдать в приличном обществе. Ну что ж, начнем. Никогда не начинайте есть, пока за столом не будут обслужены все, ну или пока хозяйка не поставит последнюю порцию и не сядет сама. Налегать на свою порцию, не дожидаясь остальных, это признак дурного воспитания. В исключительных случаях можно начать есть, только если хозяйка или тот, кто ждет свое блюдо, вас об этом попросит. На столе не должно быть ничего, что не имеет отношения к еде. Солнечные очки, телефон, ключи, сумочки и прочее должны быть убраны со стола в тот момент, когда перед вами стоят тарелки с едой. Отправлять сообщения или проверять свой телефон за столом не принято. Если вы ждете важного звонка или должны отправить сообщение, то извинитесь, отойдите в другую комнату, на веранду или в уборную и только там достаньте свой телефон из сумочки или из кармана. Ну или в крайнем случае спросите у человека, не против ли он, чтобы вы ответили на сообщение. Вместо «я не пью» говорите «спасибо, не сегодня». Очень милое правило этикета. Оказывается, люди, которые категорично заявляют, что они против алкоголя, могут задеть или ранить тех, кто очень даже за. Получается вроде как противопоставление себя тем, кто не прочь выпить бокал вина и уже на это настроился, а вы своим манифестом портите им весь настрой. Если вы совершаете звонок и хотите включить громкую связь, то обязательно предупредите
спросите об этом своего собеседника, чтобы он не оказался в глупой ситуации, случайно сказав что-то, предназначенное только для ваших ушей. Дверь открывает тот, кто ближе к ней. На счастье феминисток, женщины отвоевали себе право самостоятельно открывать перед собой дверь, не дожидаясь, пока подоспеет мужчина. Если пара подходит к двери вместе, то ждать, чтобы дверь открыл и придержал мужчина, уже не обязательно. Это правило этикета ушло вместе с эпохой джентльменов и беспомощных дам, перетянутых корсетами. В офисе неприлично разогревать или есть еду, которая сильно пахнет, особенно если вы едите за рабочим столом. В пространствах и в местах общего пользования этикет запрещает использовать сильные ароматы или есть что-то, запах чего может помешать окружающим. Если вы когда-нибудь сидели за своим рабочим местом и с раздражением пытались понять, кто же опять разогрел рыбу в офисной микроволновке, то вы знаете, о чем идет речь. Из лифта и помещения всегда сначала выходят и только потом заходят. Другими словами, не нужно ломиться в магазин, лифт, вагон, метро или любое другое помещение, пока из него не выйдут те, кто хочет выйти. Считаю, было бы здорово, если бы можно это правило этикета прививать в школе обязательной инъекцией. Не отправляйте пустые сообщения и письма. Не нужно забивать почтовый ящик письмами, которые содержат одно слово «спасибо» или «смайл». Лучше написать «благодарю заранее» в первом письме обращения и не отнимать время у своего собеседника и не засорять ему почтовый ящик бессмысленными сообщениями. Этого требуют современные правила этикета. Не отправляйте рабочие письма и сообщения в нерабочие часы. В 99% случаев из 100 дело может подождать до завтра. Вытаскивать коллегу, партнера или сотрудника из его личных или семейных дел – признак вашего плохого воспитания. Правила, касающиеся прекрасных дам. Уберите помаду с губ перед тем, как пить из бокала. Следы губной помады на бокале или стакане считались дурным тоном и продолжают считаться таковым и сегодня. Если у вас накрашены губы, то уберите свою помаду салфеткой перед тем, как пить из бокала, а салфетку уберите в сумочку. А уже после окончания ужина нанесите помаду заново. Не тянитесь через весь стол. Если тарелка с желаемым блюдом стоит вне расстояния вытянутой руки, то попросите того, кто сидит ближе всех к вам, ее передать. Прежде чем положить еду себе, поинтересуйтесь у того, кто сидит справа или слева от вас, не хотят ли они тоже. Если да, то сначала сервируйте им и только потом накладывайте еду в свою тарелку. Общие блюда всегда передаются против часовой стрелки. Если гарнир или салат подан на большом блюде и все накладывают себе в тарелку самостоятельно, то вы должны взять это блюдо у соседа справа и передать тому соседу, который сидит слева. Впрочем, если кто-то из гостей не знает этого правила и задает изначально неверное направление, то не следует привлекать к этому внимание, чтобы не ставить его в неловкое положение. Когда вы знакомите кого-то, первым всегда представляется тот, кто старше. Если вы знакомите друга с папой, то правильно будет сказать так: «Знакомьтесь, Иван Иванович, мой отец, а это Сергей, мой друг». В случае бизнес-знакомства сначала представляется тот, кто выше по статусу. Этого требует правило этикета. В офисе, больнице или учреждениях всегда ставьте свой телефон на вибрацию. И если вам нужно поговорить, то выйдите из общей комнаты, чтобы не мешать окружающим. В театре и кинотеатре телефон нужно ставить в авиарежим, чтобы не только не беспокоить других зрителей вибрацией и звонком, но и не отвлекать артистов светом активного экрана. Если вы чем-то больны, оставайтесь дома. Приходить на работу в стадии активной простуды и заражать других коллег – это очень дурная манера. Если вы приглашаете гостей к себе, то всегда уточняйте, можно ли им взять с собой кого-то еще, чтобы избежать некрасивой ситуации, когда кто-то из приглашенных придет с парой, которую вы не ждали, или с детьми, принять которых вы не готовы, и на вашем лице отразятся все эмоции по этому поводу. Когда вы говорите с кем-то, снимайте солнечные очки и наушники.
В солнечных очках можно оставаться, если ваш собеседник их не снимает, хотя это и не очень красиво, но допустимо в отдельных случаях. Если ваш собеседник не в очках, то правильно будет снять свои во время разговора, чтобы смотреть в глаза друг другу. Не забывайте говорить слова благодарности людям на следующий день после встречи. Обязательно отправляйте сообщение или письма с благодарностью за вечер, который вы провели в гостях у друзей или знакомых. Знакомых. Никогда не приходите в гости с пустыми руками. Даже если на вопрос, что принести, хозяева ответили «ничего», принесите цветы или шоколад. Если у хозяев есть дети, то принесите что-нибудь для них. Всегда уточняйте, может ли ваш собеседник говорить с вами в данный момент. Неважно, звоните ли вы по работе или по личному поводу. Прежде чем начать разговор, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у вашего собеседника на него время. Соблюдайте дресс-код. Делайте разницу между тем, как вы одеваетесь на вечеринку с друзьями и рабочим пространством. Даже если вы работаете в креативной индустрии и жесткого дресс-кода у вас нет, голый живот, слишком откровенное декольте или полупрозрачные ткани в рабочем пространстве строго неуместны. Актуальность и внимание к своему внешнему виду – признак хорошего воспитания. Не обязательно тратить много денег, однако внимание к своему внешнему виду – это одна из форм вежливости по отношению к окружающим. Перезванивает всегда тот, кто инициировал разговор. Если во время звонка связь прервалась, то перезванивать должен тот, кто позвонил, а не вы. Ваша задача – ждать и стараться не занимать линию. Не опаздывайте сильнее, чем это допустимо. Опаздывать на свидания, деловые встречи или встречи в ресторане – плохой тон. А вот если вы отправляетесь в гости в чей-то дом, то наоборот, стоит опоздать на 15 минут, чтобы дать хозяевам время закончить все приготовления. Если вы опаздываете на 15 минут на деловую встречу, обязательно предупреждайте. Если вы опаздываете больше, чем на 15 минут в гости, обязательно предупредите хозяев о точном времени вашего прибытия. Это было последнее из основных правил, которые стоит знать каждому. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.

Слушайте русский блог радио Садой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зуирова. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министров внутренних дел и обеспеченной безопасности формата Центральная Азия Китая, которая начнется во второй половине дня 18 мая в Астане. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуаном. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы. Еще об одном важном событии. Таджикфильм объявил конкурс сценариев для детских фильмов. Государственное учреждение Таджикфильм объявило республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». Конкурс проводится с целью создания детских художественных фильмов и посвящен 35-летию государственной независимости РТ. По условиям конкурса сценарий должен отражать идеи патриотизма, честности, дружбы, гуманизма и инициативности. Также содержание сценария необходимо учесть в цели закона Таджикистана об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. Объем сценария должен составлять не менее 40 страниц формата А4. Работа необходимо представить в 3 экземплярах. Сценарий принимается по адресу города Душанбе, улица Бехзода, 25, Таджикфильм. Крайний срок подачи работ 1 сентября 2020.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Умные счетчики установят во всех домах Казахстана. В Баку прошла международная агровыставка. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Умные счетчики установят во всех домах Казахстана. В чем преимущество цифровых приборов и где заменят счетчики в первую очередь, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Сперва счетчики заменят в жилых домах, причем совершенно бесплатно. Все расходы возьмут на себя электросетевые и газораспределительные компании. Умные счетчики гораздо точнее обычных. Они исключают ошибки и позволяют контролировать потребление в режиме реального времени. Кроме того, приборы позволят выявлять утечки и тем самым сокращать потери ресурсов. Таким образом, переход на цифровые технологии сделает систему учета проще и удобнее для потребителей, заявил вице-министр энергетики Республики Казахстан Ильяс Бакаджан.
3: Субъекты сетевых монополий уже проводят работы по предоставлению своих заявок на постепенное поэтапное приборизации. Все старые приборы учета, которые уже на сегодняшний день эксплуатируются, они должны полностью отработать свой нормативно-производственный срок эксплуатации.
2: Устанавливать новые приборы начнут в ближайшее время. Полностью перейти на цифровой учет в стране планируют к 2029 году. Владельцам квартир с умными счетчиками больше не придется передавать показания, так как цифровые приборы будут отправлять данные самостоятельно.
0: Азербайджан.
1: В Баку прошла международная агровыставка. Она собрала производителей из 45 стран. Участники обмениваются опытом и инновациями. О том, что интересного представили

0: посетителям расскажет Кимран Гусейнов.
1: На выставке широкий ассортимент продукции, от удобрений до крупногабаритной хозяйственной техники. Многие производители в этом году представили решения в сфере умных деревень, робототехники и искусственного интеллекта. О важности современных технологий в аграрной сфере свидетельствует робот Суфи. Благодаря 18 моторам и камерам она легко имитирует движение человека и может распознавать предметы. На выставке выполняет роль гида. Роботизированные устройства сегодня играют роль помощников для аграриев. Одно из них создали сотрудники Национальной академии авиации. На разработку ушло 9 месяцев, рассказала научный сотрудник вуза Улькер Абдиева.
2: Агроробот оснащен специальной мультиспектральной камерой, благодаря которой он может выявлять болезни растений на ранних этапах. Также в нем есть опрыскивающее устройство с лекарственной жидкостью, в состав которой входят специальные элементы. Они делят ее на наночастицы, благодаря чему лекарство попадает только на зараженные части растения.
1: Еще один успешный пример использования инноваций в сельском хозяйстве продемонстрировали студенты Сумгаитского государственного университета. Созданный ими аппарат «Биогидро» предназначен для работы на чайных плантациях. Он производит полив на засушливых участках, отметил один из разработчиков проекта Рашид Багиров.
3: Сперва участки с неба снимает дрон. Информацию о метеорологических условиях местности, ее рельефе и почве мы загружаем в наш аппарат. Управлять им можно с помощью искусственного интеллекта. Он обрабатывает полученные сведения и определяет, какое количество воды требуется для полива. После этого «Биогидро» начинает объезжать участок и орошать его.
1: Экспозицию вместе с членами семьи посетил и президент страны Ильхам Алиев. Глава государства ознакомился с продукцией и пообщался с местными производителями.
4: Таджикистан.
0: В чемпионате Таджикистана по футзалу пополнение. За золотые медали Суперлиги борются две новые команды. В этом сезоне за матчами будет следить Нушин Кузиева.
5: Лидером по числу титулов вот уже несколько лет остается столичный клуб «Суро Компания». Команда из Душанбе 5 раз выигрывала чемпионат. Планирует победить и на этот раз. В футзале, в отличие от большого футбола, игровое поле меньше, а скорости намного выше. В команде по 5 человек. Времени на раздумья почти нет. Одна из болельщиц, Азиза Караева, рассказывает, что проводит досуг, поддерживая таджикский футбол.
6: Я с семьей пришли болеть за команду армейцев, центральный спортивный клуб армии. Мы следим за ними уже 4-й год. Ну, конечно же, иногда кроме работы, кроме школы, учебы, хочется иногда отвлечься. И мы отвлекаемся именно так, приходим на наш таджикский футбол, поддерживаем.
5: Омнадбанк отвечает быстрыми контратаками, но армейцев они, похоже, не беспокоят. Исход встречи решает скорость принятия решений и точность передач. Вратарь ЦСКА Фируз Позмамадов поделился, что команда выложилась на полную силу.
7: Игрой мы очень довольны, потому что это первая игра в сезоне и прошла очень волевая. Мы доказали, что у нас есть дух и характер и готовимся к дальшим остальным играм сезона.
5: Матч завершился в пользу ЦСКА. Суперлига Таджикистана по футзалу проходит в 2 круга. В этом сезоне участвует 8 команд.
4: Беларусь.
0: Новые рейсы появились в расписании Минского аэропорта. Теперь быстро и без пересадок из белорусской столицы можно добраться в Петрозаводск. С первыми пассажирами этого маршрута пообщалась Екатерина Дорошевич.
8: Для путешественников из Беларуси в Карелию и наоборот дорога теперь занимает всего 1,5 часа. За это время самолет преодолевает 1200 километров. Для сравнения, на машине тот же путь займет минимум 16 часов. Из Петрозаводска на поезде до Санкт-Петербурга, а оттуда на самолете в Минск. Такая логистика раньше была у Елизаветы Матвеевой. Она россиянка, но корни белорусские, поэтому и поездки в страну и обратно частые. Женщина признается, теперь стало намного удобнее.
9: Мама отсюда родом. Я ее привозила сюда навестить родственников всех. Так что мы были в Гродненской области, всех навестили. Место, где она родилась. А сейчас мы возвращаемся домой. Поэтому для пожилых людей это очень быстрее и меньше проблем, чтобы не сидеть там или в поезде, или в залах ожидания, перемещаться из одного пункта в другой. Прямой рейс – это великолепно.
8: Об открытии нового направления объявили еще зимой, поэтому многие эту майскую поездку планировали заранее. Так сделала и минчанка Зоя Нарышкина. Когда-то женщина жила в Карелии, теперь едет навестить друзей и отдохнуть.
10: Каждому и надо обязательно там побывать, потому что природа карельская, она неповторимая. Скалы, озера – все это оставляет такое большое-большое впечатление.
8: Всего в Карелии живут около 10 тысяч белорусов. Рассчитан новый рейс на туристов, поэтому ожидается, что летом направление станет еще более востребованным. Пока маршрут сезонный, и самолеты будут летать до 13 сентября. Билеты на самолет из Минска в Петрозаводск и обратно обойдутся в среднем в 1000 белорусских или 27 тысяч российских рублей. Рейсы выполняют раз в неделю по воскресеньям.
4: Казахстан.
0: В североказахстанском Петропавловске заметили змей. Это вызвало бурную реакцию и обсуждение среди горожан. Мнение жителей и специалистов выслушала Анна Куликова.
11: Недалеко от реки Исиль находится микрорайон Бырлик. Местные жители часто приходят сюда гулять и отдыхать у воды. Но одна из прогулок для Валентины Морозовой закончилась неожиданной и пугающей встречей. Говорит, прямо у берега заметила змею.
12: Я подошла к воде и боковым зрением вижу, как хвостик двигается. Я изначально думала, что это вообще на ящерицу похоже. Но потом, когда пригляделась, и, конечно, был ужас дикий. И больше еще любопытства было.
11: В социальных сетях начались споры. Кто-то считает, что это уж. Другие уверены, у берега заметили гадюку. На видео действительно степная гадюка. В Петропавловске она и ранее встречалась, но меньших размеров, рассказывает старший преподаватель кафедры биологии Североказахстанского университета имени Манаша Козыбаева Иван Зубань.
13: Это связано с климатом в первую очередь. То есть одно и то же животное, которое встречается на юге региона, может иметь меньшие размеры. А животные, которые встречаются севернее, они увеличивают массу тела для того, чтобы как раз-таки пережить неблагоприятные условия. А неблагоприятные условия – это очень резко континентальный климат и холодный зимы, зимний период.
11: Климат Североказахстанской области считается малоблагоприятным для ядовитых змей и опасных пауков, поэтому случаи укусов фиксируют крайне редко. Однако глобальное потепление приводит к сдвигу привычных зон их обитания. При укусе необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, говорит пресс-секретарь управления здравоохранения Североказахстанской области Гульнар Сайлау.
14: У нас в регионе специфической сыворотки нет, но мы при необходимости запрашиваем соседних регионов. Доставляется оно очень быстро. У нас есть токсикологическое отделение, где пациенты госпитализируются и находятся под наблюдением врача-токсиколога.
11: Змеи в Североказахстанской области встречаются в основном в каменистой и степной местности, чаще в районах Акжарском, Уалихановском, имени Габита Мусрепова и Айртауском. Специалисты отмечают, с наступлением тепла вероятность увидеть их возрастает.
0: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеклова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
4: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
15: Я почти погиб той зимой.

Я почти погиб. Отказали тормоза, и я несусь по отвесному склону широко открытыми глазами. Мои руки связаны за спиной, колени в осколках вместо икон, рамы выбитых взрывной волной окон. Ты накрутила на палец свой белокурый локон. Мадонна, Мадонна, прошу, прими мою исповедь. Нет сил, чтобы выстоять, нет сил, чтобы выстрелить. Рана ноет, рана скулит, рана воет загнанным раненым зверем. Умоляю, утоли мою боль, напои меня своим отравленным зельем. И тогда ты снова увидишь во мне монстра злобного гения. Но я хочу лишь остановить тебя, это мгновение. Ночь не ночь, черная магия. Это не стихи в письме, на бумаге я. Вернее, то, что осталось от меня и от моих чувств к тебе. Почти ничего, но это малость больше, чем от горечи я задыхаюсь, словно от удушливой астмы. И ты там, в белой фате, но меня не позвали на этот праздник. Я не знаю, кто написал этот стрёмный сценарий для нас с тобой. Такой расклад теперь, из сердца вон, из глаз долой. Дым под потолком, я пью вискарь четвертый день. И то, что было, кануло камнем на дно. И теперь круги я почти погиб той зимой. Я почти пропал.

0: Оставлен нас с собой, я почти погиб.
1: Должна все вернуть мне, ты должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне, слышишь себя, должна вернуть мне. Я к тебе бы спустился, побежал, но не выйти из комы. Это пятый этаж, я под замком, я прикован из сколок. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься, хотя бы кинь кость. Ты должна, и я жду, поджав хвост, верный пес Катико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертв. Должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать, и я подожду. Я жду, я распят, я лежу, я не спал, и болезнь вворачивает мне на ногу шуруп, слышишь? Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью. Кабалой назови ее долговым обязательством или любовью. И взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость.
0: Я погиб той зимой. Я почти пропал из-за нее. Я платил ей болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой. Я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дус боши, итифак боши, шукрана и хамин давлат кунит, шукрана и хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике – IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман сари тазим ба назди пои мардуми Таджикистон. Халқи Таджикистон фуруд меорам ва мегӯям. То ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است، این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صفحه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зуирова. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: дӯстони хуби ман, ҳоло чанд хабари кӯтоҳ дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ барномаи мо пешниҳод мегардад ва баъдан бармегардем. Боз идома медиҳем барномаи мусиқӣ. Озмуни навои Дилошубро дур наравед.
1: Мобилний подход к креативним новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа, у микрофона Шахзода Зуирова. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: Садои Душанберо руи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух. Инчунин аз сомонаҳои Садои Душанбе .tg, MediaBay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
0: идомаи барномаи мусиқии озмуни навои Дилошуб мустақиман аз радиои Садои Душанбе. Мо дар бахши дуум қарор дорем. Як маротиба оҳангоро бо ҳам шунидем. Ҳар се мусиқие, ки мо интихоб кардем дар бахши думи барнома, аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. Бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед ва баъд мо ё бинависед ё занг бизанед. Маромад.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зуирова. Здравствуйте. В свет вышла новая книга Мансура Суруша «Непобедима лишь любовь». «Непобедима лишь любовь» по таким названиям в газетно-журнальном комплексе «Шарки Узут» вышел очередной сборник литературного обозревателя «Ховар» Мансура Суруша. Мансур Суруш является членом Союза писателей Таджикистана с 1995 года. За это время выпустил не одну книгу. Автор одного романа, двух повестей, множество рассказов, пьес. Занимается переводом с русского на таджикский и наоборот. Новый сборник вошли рассказы последних лет, две пьесы, а также статьи на актуальные темы под названием «Возвращение, беспилотная любовь», «Подарок деду, соседи», «Третье воскресенье июня», «Явка с проведенной» и другие. Сам автор сборника отмечает, что при создании производственное сердце должно быть всегда обозначено. Тогда по его зову из-под пера может родиться нечто такое, что тронет читателя, возьмет за душу, запомнится и заставить задумываться. Если писатель творит с открытым сердцем, с чистым и благородным помыслами, он способен одухотворить и озарить все, к чему прикасается даже вечность. Именно к этому должен стремиться каждый настоящий литератор, тот, кто слово одно и с другим соединяет, по капле кровь и собственные печени выжимает. Да, творческое созидание – это особый и сложный вид духовной деятельности человека, требующий полной самоотдачи, всех сил без остатка. Это гораздо труднее, чем физический труд, но тот, к тому судьбой предназначено вступить на писательскую снизу, уже никогда не вернется с этого пути, высказал свое мнение по поводу своей творческой деятельности Мансур Суруш. Жители, особенно предприниматели селе Шудоб сельского Джамуата Чурбу Варзобского района при поддержке исполнительного органа государственной власти Варзобского района строят главный корпус средней школы номер 64. Как сообщила директор среднего общеобразовательного учреждения Варзобского района Лула Саторова, главное здание учебного заведения было построено в советское время и с увеличением числа учащихся возникла проблема нехватки мест. Место старого здания будет построена современная двухэтажная с 16 классами. Объект будет сдан к 35-летию государственной независимости. В целом празднику в районе запланировали построить 158 объектов. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 120 объектов. На строительство израсходовано 32 миллиона 809 тысяч саманей. Создано 230 рабочих мест. Центр профессионального обучения Министерство труда, миграции и занятости Республики Таджикистан в Усаевском районе в настоящее время проводит плодотворную деятельность, помогая не только обучать жителей района, но и привлекать к профессиональному обучению безработных из соседних районов. Как сообщили, в данном центре с его открытием десятки местных жителей получили постоянные рабочие места. Здесь опытные преподаватели и специалисты проводят теоретические и практические занятия, что способствует повышению уровня знания, навыков молодежи и развития предпринимательства в районе. Центр готовит специалистов по пяти специальностям: электрик, установщик солнечного электрооборудования, сантехник, штукатур, сварщик газового и электрического оборудования. В центре могут обучаться 150 человек в две смены. Напомню, что центр был открыт 22 октября 2025 года с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В школы Секлёли Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очередной металлургическое предприятие по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью Таджикистан, китайская горно-промышленная компания. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена, установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобивающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 50 человек. В районе Джайхун Хатлунской области в дехканском хозяйстве Саид продолжается уборка раннего лука, сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлунской области. Урожайность достигает до 500 центнеров гектара, что считается хорошим показателем. Дехканское хозяйство располагается 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. Земля используется эффективно. Ранний лук высажен на 130 гектара, а на 170 гектарах другие сельхозкультуры. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлунской области выразил удовлетворение эффективным использованием земли, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного оружия. Урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, использование сельскохозяйственного производства и развитие экспортного потенциала являются направлением аграрной политики государства. Еще об одном важном событии. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важно очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028 года.

0: В ближайшие три дня Таджикистан ожидает пыльные бури, предупреждает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. С 18 по 20 мая в большинстве районов страны из-за обильных осадков синоптики прогнозируют целевые явления и подъем уровня воды в реках. В зоне риска реки Заравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу, Кызылсу, а также русла рек южных склонов Гисарского хребта. Исключение составляет восточная часть Горно-Бадахшанской автономной области. Также в Хатлунской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури, поступающей с юга и с юга-запада. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамиша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс. Маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав. Дардро Рафгарда, Ильтихобут Табро, Нобут Месозад, Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро, Аздору Хонао, Дастраскунит, Ихтимоли Махдудьяти Истифода Дорад, Хаблан, Будухтур Маслихаткунит.
7: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

финансовая грамотность – это не роскошь. Это навык, который делает нас сильнее каждый день. С этих слов начнем наш краткий обзор валютного рынка на сегодня. Сегодня, 18 мая, Национальный банк Таджикистана объявил официальный курс иностранных валют, который используется для бухгалтерского учета и расчета таможенных платежей. Итак, официальные показатели на сегодня. 1 доллар США равен 9,34 дирама. 1 евро равен 10,86 дирамам. 1 российский рубль равен 12 дирамам. Теперь о ситуации на наличном рынке. Средние курсы продажи иностранной валюты в кредитных организациях страны сегодня составляют 1 доллар США от 9,27 дирам до 9,36 дирам. 1 евро от 10,86 дирам до 10,87 дирам. 1 российский рубль от 12 дирам. Национальный банк напоминает, любые операции по обмену валют допускаются только в филиалах банков, их обслуживающих центрах, а также в официальных кассах. Объем валюты в других местах, в неспециализированных офисах, на улицах, через посредников является нарушением законодательства. Такие действия влекут административную или уголовную ответственность. Помните, соблюдение правил – это не только ваша безопасность, но и стабильность финансовой системы страны.

Таҷикистон расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след, но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х, начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

0: После окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановлением мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победой, победой политической, но и победой народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости», микрофона Шахзода Зуирова. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберут лучших спортсменов со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали с чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028.

0: Агентство по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает о силевых явлениях и повышении уровня загрязнения атмосферного воздуха частицами. По данным источника, 18 и 19 мая в связи с выживанием осадков на реках Зиравшан, Обихинго, Вахш и Ахсу, Кызылсу, Южно и на реках, стекающих с южным склоном Кисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. С 18 по 20 мая в связи с ожидаемыми осадками, за исключением востока Горно-Бадахшанской автономной области, в большинстве районов получается ожидание сильные явления. Восемнадцатого мая в южных городах и районах Атлонской области в связи с метеорологическими факторами пыльная буря и мгла, поступающая с юга, юго-запада, ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха с вершинными частицами, частицами 10 и частицами 2,5. Гражданам рекомендуется при таких неблагоприятных погодных условиях принимать меры предосторожности. Еще об одном важном событии. В год своего 25-летия компания «Мегафон Таджикистан» совместно с детской юношеской сборной «Лига Таджикистана» дала старт республиканскому турниру «Мегафон Лайф» в футбольном стиле среди юных футболистов до 13 лет. Первые игры турнира проходят в городе Бухтар с 11 по 15 мая. В течение этого сезона соревнования также состоятся в Шахринаве 13-18 мая, Душанбе 19-25 мая, в Худжанде 25-29 июня, в Хароге 15-20 июня. Ожидается, что участниками турнира около 100-500 юных футболистов станут. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле уже второй год подряд объединяет детей и подростков из разных регионов республики, позволяющие развивать свои навыки и демонстрировать спортивный талант вне зависимости от места проживания. Спорт помогает воспитывать сильное, целеустремленное и здоровое поколение. Турнир «Мегафон Лайф» в футбольном стиле – это не просто соревнование, а возможность для детей поверить в себя и поучаствовать в поддержку взрослых. Нашей компании важно создавать проекты, которые способствуют развитию молодежи, формированию будущего таджикского футбола, говорит Анатолий Изюменков, генеральный директор компании «Мегафон Таджикистан». Детский футбол начинается именно с таких турниров, где работа получает первый серьезный опыт, а мотивация двигаться дальше. Мы благодарны компании «Мегафон Таджикистан» за вклад в развитие юношеского спорта и поддержку молодых талантов, комментирует Абдулло Сокиев, директор детской юношеской футбольной лиги Таджикистана. Партнеры детского турнира выступают «Диахмусис-33», который готовит на финальные игры сладкий сюрприз, вкусное мороженое. «Мегафон Таджикистан» приглашает всех любителей спорта поддержать юных спортсменов и вместе открыть имена будущих звезд таджикского футбола. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Весна – это прекрасное напоминание о том, насколько прекрасными могут быть перемены. Весеннее настроение на 102 и 2 FM.
1: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.
2: Здравствуйте. С вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества «Грузия». Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
1: Мировые события.
2: Кыргызстан продолжает наращивать темпы строительства. До конца года по всей республике планируют сдать в эксплуатацию свыше 20 тысяч квартир по линии госипотеки. Параллельно развивается и частный сектор.

0: Это прибор для определения марки бетона. Он используется следующим образом. Пистолет прикладывают и производят выстрел по поверхности материала. Такое оборудование у нас сравнительно недавно. Раньше все проводилось вручную с использованием механического молотка.
1: А вот рекордсмен среди высоток в Бишкеке – 25-этажное здание высотой в 101 метр. Новый небоскреб включает два этажа подземной парковки. По установленным нормам на 100 квартир должно быть не менее 70 мест для стоянки. Однако ключевым фактором остается надежность. В проекте такой сложности в приоритете точные инженерные расчеты, говорит прораб Бексултан Резаев.
2: Здесь фундаментная плита высотой 2 метра 80 сантиметров. Марка бетона 450. Ушло сюда 2800 кубов бетона, также почти 700 тонн арматуры только на фундамент.
1: В условиях Бишкека можно возводить высотки и в 40 этажей. Однако город расположен в сейсмоактивной зоне, где возможны подземные толчки силой до 9 баллов. Основную угрозу представляет и Сакатинский разлом, говорит Нурдан Урунтаев.
3: Исакатинский разлом, да, был який?
0: Исакатинский разлом – это место соединения двух тектонических плит. В зависимости от подзоны определяется допустимая этажность домов. Например, в первой могут располагаться только легкие строения и индивидуальные жилые дома. В другой разрешено строительство зданий от 3 до 5 этажей.
1: Параллельно в республике строят более 370 социальных объектов. Большинство из них – образовательные учреждения. В планах как возведение новых школ, так и строительство дополнительных учебных корпусов.
4: Мировые традиции.
5: Единый урок памяти прошел у миллиона белорусских школьников. Говорили о подвигах и женском вкладе в победу в Великой Отечественной войне. На уроке побывал Игорь Фадеев.
6: Беларусь была республикой партизанской, но даже дети стали на борьбу с нацистами. Это знают немногие. Подпольная организация «Юные мстители» за годы войны совершила 21 диверсию. Сожгли льнозавод, электростанцию, уничтожили несколько немецких эшелонов. Летом 1941 года группу собрала Ефросинья Зинькова. Для своих просто Фруза. Ей было 18 лет. Мстителями стали простые школьники. 40 подростков из деревни Аболь Витебской области, говорит девятиклассница Анастасия Будай.
7: Организовывались они стихийно так, хаотично даже, можно сказать. Все старались выйти на борьбу с врагом.
6: Они начинали с листовок, писали от руки «Красная армия вернется». Затем начали передавать партизанам оружие, лекарства и собирать разведданные. Среди юных диверсантов ленинградская школьница Зинаида Портнова приехала к бабушке на каникулы, но началась война, рассказывает девятиклассница Ксения Подобеда.
8: Зина работала посудомойка в офицерской столовке, где отравила супу, и из-за этой диверсии погибло более сотни офицеров. Чтобы не доказать свою невиновность, Зина сама попробовала этот суп и чудом осталась жива.
6: Ее схватили, долго пытали. Во время одного из допросов Зинаида Портнова выхватила у гестаповца пистолет и застрелила. Девушку казнили. У подполья почти всегда финал был один – предательство. В 1943-м группу раскрыли. Начались аресты. Почти всех школьников расстреляли. Их подвиг сегодня вспомнили сверстники 21 века. На этом уроке напоминают – великую победу ковали все. Даже те, кому пришлось повзрослеть слишком рано.
4: Это мы.
5: 20 лет со дня рождения композитора, музыковеда и народного артиста Ахмета Жубанова отметили в Казахстане. Благодаря ему народную музыку Казахстана услышал весь мир. Тамара Зарипова побывала в музее композитора.
9: Музей Ахмета Жубанова расположен в квартире, в которой он жил. За десятилетия здесь практически ничего не изменилось. Иногда, правда, на стеллажах появляются новые экспонаты, рукописи или ноты. А рояль, который композитор привез из Ленинграда, не просто музыкальный инструмент, а рабочий стол Жубанова. Здесь также сборники народных кюев, приложение произведений русских и зарубежных композиторов-классиков на казахские инструменты, а также партитура оперы «Абай». Особое место в экспозиции занимают личные вещи Жубанова, такие как «Столетняя домбра», говорит профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Толибберген Токжанов.
10: Первым учителем Ахмета был старший брат Кудайберген Жубанов. Он научил его играть на скрипке и мандолине, но музыкальные тонкости он открывал через домбру. Именно Ахмет Жубанов сформировал казахское профессиональное искусство.
9: В 30-е годы прошлого столетия Ахмет Жубанов изучает теорию музыки, а также инструментовку и композицию в Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После ее окончания возвращается на родину, где объединяет 11 домбристов-самородков.

0: Со временем этот ансамбль перерос в масштабный коллектив первого в Казахстане академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, отмечает музыковед, преподаватель музыкальной литературы и казахской музыки Гульжамиля Кундакбаева.
1: Благодаря Жубанову произошло расширение видов народных инструментов, которые он увидел по типу Великорусского оркестра России народных инструментов и, скажем так, перенес в нашу культуру.
0: Некоторые инструменты созданы специально для оркестра. Чтобы музыка звучала ярче, Жубанов открыл экспериментальную мастерскую, в которой модернизировал дамбру и кобыз, говорит искусствовед, кандидат наук искусствоведения Нургиян Кетигенова.
2: Два инструмента, они были по своему регистру очень низкие, вот, баритоновые. И нужно было из этой одной дамбры создать несколько разновидностей дамбры. Кобус тоже. В связи с этим он пригласил из России двух братьев, Эммануила и Бориса Романенко, пригласил для того, чтобы они помогли в создании этих народных инструментов.
0: Появился здесь и альт-кобыз. Он отличается по форме и материалам. Верхняя дека из дерева, а не кожи, как было раньше, а жильные струны заменили на металлические. Как основатель, первый дирижер и художественный руководитель оркестра народных инструментов имени Курмангазы Ахмед Жубанов способствовал популяризации дамбровой музыки и воспитал плеяду выдающихся музыкантов.
3: Лица мира.
4: Вера Николаевна Осыпкина – ребенок блокадного Ленинграда. Ее отец служил на крейсере «Аврора» в день Октябрьской революции, а она попала в книгу рекордов Гиннесса как старейший участник массового исполнения гимна России на крупнейшем стадионе Петербурга. О жизни женщины расскажет Егор Ильченко.
5: Правнуки читают стихотворения, внуки и дочь помогают накрыть праздничный стол. В свои 94 Вера Николаевна Осыпкина признается, в ее детстве о таком обилии еды можно было только мечтать. Виной всему война, которая началась, когда Вере было всего 10.
6: Играем в волейбол. Уже такие, которые постарше. И вдруг из Сосновки уже идут люди, все плачут. В чем дело? Война.
5: Вера Николаевна вспоминает, когда пришел голод, помимо детских 125 граммов хлеба, появились страшные блокадные рецепты. В пищу шли не только настенные обои, но и пропитанная сахаром земля возле склада. Ее кипятили, а затем пили сладкий отвар. Дома голодные дети ползали под столом, принимая пыль за хлебные крошки. Брат и сестра Веры Николаевны скончались буквально у нее на глазах.
6: Брат лежал в большой комнате, уже никакой, ему было 17 лет, но он такой был высокий, парень хороший, лежал, вот он умер. А Тамара, девочка, у нас стул был детский высокий такой, она вот так все сидела, там голова вот так, так и сидела, потом так делала, и все.
5: Весной 1942 года долгожданная эвакуация. По словам дочери Веры Осыпкиной, Людмилы Чудовой, вырваться из блокадного кольца по тонкому льду Ладожского озера удалось не всем.
7: Они ехали по Ладоге и видели, как вода заливала кабину. Настолько уже лед растаял, и было очень опасно. И мама мне рассказывала, что они проехали, а за ними машина ушла под лед.
5: Перебравшись на другой берег Ладоги, голодных детей тут же кормили. Тогда Вера Николаевна чуть не умерла. Уже не от голода, а от переедания. Встать на ноги удалось не сразу. Внучка блокадницы Анастасия Дьякова отметила. На вопрос родных о том, что помогло выжить, кроме еды, ее бабушка отвечает – движение.
8: Она постоянно ходила с мамой за хлебом, за водой. Они ходили на реку и брали воду, потом ее дома растапливали. Они ходили на улицу постоянно. И когда была бомбежка первое время, они уходили, прятались в бомбоубежище.
5: В эвакуации Вера Николаевна и встретила День Победы. По ее словам, было жарко и солнечно. Вернувшись в Ленинград, всю жизнь посвятила родному городу. 30 лет проработала в знаменитой гостинице «Ленинград».
3: Путешествие по миру.
4: В Баку состоялся открытый кулинарный турнир «Золотой шах». Он прошел в рамках ежегодной международной выставки продуктов питания. Об итогах гастрономического состязания расскажет Эльнур Юсибов.
9: В Баку собралось свыше 200 профессиональных кулинаров. Шестой по счету национальный конкурс оценивала команда международных судей, признанных мастеров гастрономии из США, Великобритании, Швеции, Италии, Германии и других стран. В программе чемпионата поединки индивидуалов и командные битвы, подчеркнул вице-президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Уве Мишель.
10: Я наблюдаю заметный профессиональный рост поваров. Это влияет на качество блюд. Организация мероприятий соответствует высоким международным стандартам. В Азербайджане сейчас большой интерес к профессии повара. Молодежь стремится учиться и строить карьеру в этой сфере.
9: Задача стояла непростая – приготовить 3 позиции меню на 20 персон. Всего за час команда должна была выдать горячее, основное блюдо и десерт. Любая ошибка в рецепте или заминка в сервировке – это потеря баллов. Но представители команды из Беларуси решили рискнуть. Их оригинальный ход был сюрпризом турнира, отметила одна из его организаторов Анастасия Колупанович.
11: Главная фишка сделала акцент на ферментированной шишке. Как оказалось, многие судьи из-за границы не знают и никогда не пробовали такой интересный деликатес, хотя в Азербайджане он тоже используется. На закуску у нас был сделан тартар из лосося в очень интересных таких шариках сырных, оформленный. Также был мусс из хрена и пена была из крапивы.
9: Опытные члены жюри не сводили глаз с рабочих поверхностей. Малейшую оплошность мгновенно заносили в протокол, рассказал судья Сархан Мамедов.
12: Соревнования в 4 категориях – мясные, рыбные, куриные блюда и ресторанные сладости. Участники сами выбирают 3 авторских блюда. Первое показательное, 2 других пробные – для оценки членов жюри. По улыбкам на лицах международных судей могу с точностью сказать, что молодежь в ударе.
9: Главную награду кулинарной битвы и звание «Золотой шеф-повар года» получила представительница Беларуси Катерина Войчанко. Азербайджанская команда заняла первое место в номинации «Лучшая национальная команда». Турнир привлек 5000 гастрономических туристов.
3: Это мы.
4: 22 вида диких тюльпанов представили в Бишкеке на традиционном фестивале цветов. Посетители могут полюбоваться уникальными экземплярами, многие из которых растут только в высокогорных районах. Ася Люсинова расскажет подробности.
13: Терракотовые снаружи и ярко-желтые внутри. В раскрытом виде тюльпан анадрома напоминает звезду. Редкий цветок родом из Сарайчелека в ботанический сад попал благодаря научной экспедиции. Чтобы горный вид прижился в столице, специалисты воссоздали для него привычную среду. Рассказывает старший научный сотрудник Ирина Попова.
14: Он растет в местах, где почва сильно, где сильный травянистый покров, много зелени, где нет излишнего пересыхания почвы. И поэтому мы стараемся выращивать его тоже возле деревьев, возле каком-то защищенном месте, чтобы луковицы при выращивании, при вегетации не перегревались.
13: Из 3 самых редких видов в ботаническом саду анадрома прижилась лучше всех. Сейчас в питомнике более 20 стеблей этого цветка. Для ботаников это успех. Первые бутоны раскрылись только спустя 5 лет упорных попыток. Теперь задача специалистов не только спасти исчезающий вид, но и увеличить их популяцию в природе, говорит заведующая лабораторией декоративных растений Айша Турбатова.
15: Вот эти виды мы размножаем, технологию выращивания, размножения разрабатываем, выращиваем и потом хотим эти тюльпаны частично возвращать в природу, потому что очень большая проблема сейчас экологическая стоит. Угроза выпадения этих видов из флоры Кыргызстана.
13: Всего в Кыргызстане зафиксировано 33 вида диких тюльпанов, 6 из которых эндемики, то есть не встречаются больше нигде в мире. Раз в год у жителей и гостей столицы есть возможность увидеть это многообразие в одном месте. Давайте послушаем, что заинтересовало туристов.
16: У цветов красивые градиенты, красивые сочетания цветов, красивые там какие-то мелкие детали. Вот, можно использовать какие-то текстуры у лепестков. Реально интересные мелкие детали, которые даже иногда хочется взять в 3D воссоздать, например.
13: Глядя на такое многообразие тюльпанов, понимаешь, насколько богат Кыргызстан. Фестиваль проводится в Бишкеке уже в 5-й раз и привлекает внимание международных экспертов. В этом году обменяться опытом с кыргызстанскими ботаниками приехали коллеги из России и Казахстана.
3: Это мы.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
3: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зоирова. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министра внутренних дел и общественной безопасности формата «Центральная Азия – Китай», которая начнется во второй половине дня 18 мая в Астане, сообщает пресс-центр министерства. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуан. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы.

С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации дзюдо и соберутся лучшие спортсмены со всего мира. По данным организаторов, индивидуальные поединки состоятся с 4 по 10 октября. 11 октября пройдут соревнования среди смешанных команд. Спортсмены будут бороться в различных весовых категориях за медали чемпионата мира и важные очки международного рейтинга. Чемпионат мира 2026 года имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых турниров нового олимпийского цикла. Его результаты повлияют на позиции спортсменов в мировом рейтинге, а также сыграют важную роль в наборе очков для получения путевок на летние Олимпийские игры 2028. В ближайшие три дня Таджикистан ожидает сели и пыльные бури, предупреждает агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. С 18 по 20 мая в большинстве районов страны из-за обильных осадков синоптики прогнозируют появление явления и подъем уровня воды в реках в зоне риска реки Зиравшан, Обихингум, Вахши, Яхсу, Кызылсу, а также русла рек южных склонов Гисарского хребта. Исключение составляет восточная часть горной Бадахшанской автономной области. Также в Хатлонской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури, поступающей с юга запада.

0: Еще об одном важном событии. В Таджикистане прошел второй фестиваль развития внутреннего туризма. Его участники – это журналисты, блогеры, представители госструктур, дипломатического корпуса и международных организаций разъехались по самым разным уголкам республики. Кто-то отправился исследовать ущелье Ромит или загадочный Чильдухторон, кто-то уехал к бирюзовым водам Искандеркуля, а другие – древний Ховалинг. Главная цель – показать, насколько огромен, красив и разнообразен природный и культурный потенциал регионов республики. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Этикет – это правило поведения людей в обществе. В современном виде и значении слово было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика XIV. Гостям вручили карточки с указанием правил поведения, хотя определенные нормы и правила поведения существовали уже с древнейших времен. Этикет может значительно отличаться в разных условиях, в зависимости от конкретной эпохи и культурной среды. Его можно условно разделить на ситуационный и профессиональный. К профессиональному относят воинский, дипломатический и игровой, а также светский и деловой. Хотя четкие границы между ними зачастую провести сложно, так как правила различных разделов повторяются, включают правила других разделов, причем иногда немного измененные, исходят из основных норм поведения. Любые формы этикета возможны в письменной, невербальной и вербальной речи, но каждая привязана по-разному к разным речевым жанрам. К письменной речи, где дистанция между собеседниками больше, могут опускаться многие этикетные формулы, в частности, формула начала диалога. Обычно в письме соблюдаются нормы гоноратива и адресива. Сетевой этикет же, появившийся сравнительно недавно, устанавливает правила культурного поведения в сети. Обычно ученые выделяют определенное количество правил этикета, которые нужно знать всем. Сегодня в рубрике «Школа этикета» мы расскажем о них поподробнее. Чем же невоспитанный человек отличается от хорошо воспитанного? Одри Хепберн, легенда кино и образец леди, утверждала, что воспитанный человек никогда не будет доставлять неудобства окружающим. Умение сдерживаться и не идти на поводу у своих желаний и инстинктов. И есть главное отличие неандертальца от аристократа, утверждала актриса. В аристократических кругах этику учили с детства. Однако развитие рынка сделало элиту более разношерстной, чем века назад. Да и правила этикета перестали быть прерогативой избранных. Сегодня многие из древних правил упразднены за ненадобностью, и их место заняли новые, имеющие отношение к нашей реальности. Например, знаете ли вы о том, что класть мобильный телефон рядом с собой в ресторане – это официально признанная дурная манера, которой чего уж там обладаем почти все мы. Кем это официально признано? Наверняка у вас так же, как и у меня, возникает этот вопрос. Лондонской школы этикета, последнего бастиона и хранителя хороших манер в нашем хаотичном мире. Надеюсь, хотите узнать, какие еще правила этикета стоит соблюдать в приличном обществе. Ну что ж, начнем. Никогда не начинайте есть, пока за столом не будут обслужены все, ну или пока хозяйка не поставит последнюю порцию и не сядет сама. Налегать на свою порцию, не дожидаясь остальных, это признак дурного воспитания. В исключительных случаях можно начать есть, только если хозяйка или тот, кто ждет свое блюдо, вас об этом попросит. На столе не должно быть ничего, что не имеет отношения к еде. Солнечные очки, телефон, ключи, сумочки и прочее должны быть убраны со стола в тот момент, когда перед вами стоят тарелки с едой. Отправлять сообщения или проверять свой телефон за столом не принято. Если вы ждете важного звонка или должны отправить сообщение, то извинитесь, отойдите в другую комнату, на веранду или в уборную и только там достаньте свой телефон из сумочки или из кармана. Ну или в крайнем случае спросите у человека, не против ли он, чтобы вы ответили на сообщение. Вместо «я не пью» говорите «спасибо, не сегодня». Очень милое правило этикета. Оказывается, люди, которые категорично заявляют, что они против алкоголя, могут задеть или ранить тех, кто очень даже за. Получается вроде как противопоставление себя тем, кто не прочь выпить бокал вина и уже на это настроился, а вы своим манифестом портите им весь настрой. Если вы совершаете звонок и хотите включить громкую связь, то обязательно предупредите об этом своего собеседника, чтобы он не оказался в глупой ситуации, случайно сказав что-то, предназначенное только для ваших ушей. Дверь открывает тот, кто ближе к ней. На счастье феминисток, женщины отвоевали себе право самостоятельно открывать перед собой дверь, не дожидаясь, пока подоспеет мужчина. Если пара подходит к двери вместе, то ждать, чтобы дверь открыл и придержал мужчина, уже не обязательно. Это правило этикета ушло вместе с эпохой джентльменов и беспомощных дам, перетянутых корсетами. В офисе неприлично разогревать или есть еду, которая сильно пахнет, особенно если вы едите за рабочим столом. В пространствах и в местах общего пользования этикет запрещает использовать сильные ароматы или есть что-то, запах чего может помешать окружающим. Если вы когда-нибудь сидели за своим рабочим местом и с раздражением пытались понять, кто же опять разогрел рыбу в офисной микроволновке, то вы знаете, о чем идет речь. Из лифта и помещения всегда сначала выходят и только потом заходят. Другими словами, не нужно ломиться в магазин, лифт, вагон, метро или любое другое помещение, пока из него не выйдут те, кто хочет выйти. Считаю, было бы здорово, если бы можно это правило этикета прививать в школе обязательной инъекцией. Не отправляйте пустые сообщения и письма. Не нужно забивать почтовый ящик письмами, которые содержат одно слово «спасибо» или «смайл». Лучше написать «благодарю заранее» в первом письме обращения и не отнимать время у своего собеседника и не засорять ему почтовый ящик бессмысленными сообщениями. Этого требуют современные правила этикета. Не отправляйте рабочие письма и сообщения в нерабочие часы. В 99% случаев из 100 дело может подождать до завтра. Вытаскивать коллегу, партнера или сотрудника из его личных или семейных дел – признак вашего плохого воспитания. Правила, касающиеся прекрасных дам. Уберите помаду с губ перед тем, как пить из бокала. Следы губной помады на бокале или стакане считались дурным тоном и продолжают считаться таковым и сегодня. Если у вас накрашены губы, то уберите свою помаду салфеткой перед тем, как пить из бокала, а салфетку уберите в сумочку. А уже после окончания ужина нанесите помаду заново. Не тянитесь через весь стол. Если тарелка с желаемым блюдом стоит вне расстояния вытянутой руки, то попросите того, кто сидит ближе всех к вам, ее передать. Прежде чем положить еду себе, поинтересуйтесь у того, кто сидит справа или слева от вас, не хотят ли они тоже. Если да, то сначала сервируйте им и только потом накладывайте еду в свою тарелку. Общие блюда всегда передаются против часовой стрелки. Если гарнир или салат подан на большом блюде и все накладывают себе в тарелку самостоятельно, то вы должны взять это блюдо у соседа справа и передать тому соседу, который сидит слева. Впрочем, если кто-то из гостей не знает этого правила и задает изначально неверное направление, то не следует привлекать к этому внимание, чтобы не ставить его в неловкое положение. Когда вы знакомите кого-то, первым всегда представляется тот, кто старше. Если вы знакомите друга с папой, то правильно будет сказать так. Знакомьтесь, Иван Иванович, мой отец, а это Сергей, мой друг. В случае бизнес-знакомства сначала представляется тот, кто выше по статусу. Этого требует правила этикета. В офисе, больнице или учреждениях всегда ставьте свой телефон на вибрацию. И если вам нужно поговорить, то выйдите из общей комнаты, чтобы не мешать окружающим. В театре и кинотеатре телефон нужно ставить в авиарежим, чтобы не только не беспокоить других зрителей вибрацией и звонком, но и не отвлекать артистов светом активного экрана. Если вы чем-то больны, оставайтесь дома. Приходить на работу в стадии активной простуды и заражать других коллег – это очень дурная манера. Если вы приглашаете гостей к себе, то всегда уточняйте, можно ли им взять с собой кого-то еще, чтобы избежать некрасивой ситуации, когда кто-то из приглашенных придет с парой, которую вы не ждали, или с детьми, принять которых вы не готовы, и на вашем лице отразятся все эмоции по этому поводу. Когда вы говорите с кем-то, снимайте солнечные очки и наушники. В солнечных очках можно оставаться, если ваш собеседник их не снимает, хотя это и не очень красиво, но допустимо в отдельных случаях. Если ваш собеседник не в очках, то правильно будет снять свои во время разговора, чтобы смотреть в глаза друг другу. Не забывайте говорить слова благодарности людям на следующий день после встречи. Обязательно отправляйте сообщение или письма с благодарностью за вечер, который вы провели в гостях у друзей или знакомых. Никогда не приходите в гости с пустыми руками. Даже если на вопрос, что принести, хозяева ответили «ничего», принесите цветы или шоколад. Если у хозяев есть дети, то принесите что-нибудь для них. Всегда уточняйте, может ли ваш собеседник говорить с вами в данный момент. Неважно, звоните ли вы по работе или по личному поводу. Прежде чем начать разговор, обязательно поинтересуйтесь, есть ли у вашего собеседника на него время. Соблюдайте дресс-код. Делайте разницу между тем, как вы одеваетесь на вечеринку с друзьями и рабочим пространством. Даже если вы работаете в креативной индустрии и жесткого дресс-кода у вас нет, голый живот, слишком откровенное декольте или полупрозрачные ткани в рабочем пространстве строго неуместны. Актуальность и внимание к своему внешнему виду – признак хорошего воспитания. Не обязательно тратить много денег, однако внимание к своему внешнему виду – это одна из форм вежливости по отношению к окружающим. Перезванивает всегда тот, кто инициировал разговор. Если во время звонка связь прервалась, то перезванивать должен тот, кто позвонил, а не вы. Ваша задача – ждать и стараться не занимать линию. Не опаздывайте сильнее, чем это допустимо. Опаздывать на свидания, деловые встречи или встречи в ресторане – плохой тон. А вот если вы отправляетесь в гости в чей-то дом, то наоборот, стоит опоздать на 15 минут, чтобы дать хозяевам время закончить все приготовления. Если вы опаздываете на 15 минут на деловую встречу, обязательно предупреждайте. Если вы опаздываете больше, чем на 15 минут в гости, обязательно предупредите хозяев о точном времени вашего прибытия. Это было последнее из основных правил, которые стоит знать каждому. Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Слушайте русский блог радио «Садовое Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зуирова. Министр внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода примет участие во второй встрече министров внутренних дел и обеспеченной безопасности формата Центральная Азия Китая, который начнется во второй половине дня 18 мая в Астане. В рамках мероприятия Рамазон Рахимзода провел встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуаном. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, противодействия транснациональной преступности, включая терроризм и экстремизм, а также обмена опытом и другие рабочие вопросы. Еще об одном важном событии. Таджикфильм объявил конкурс сценариев для детских фильмов. Государственное учреждение Таджикфильм объявило республиканский конкурс сценаристов «Дети и подростки. Будущее нации». Конкурс проводится с целью создания детских художественных фильмов и посвящен 35-летию государственной независимости РТ. По условиям конкурса сценарий должен отражать идеи патриотизма, честности, дружбы, гуманизма и инициативности. Также содержание сценария необходимо учесть цели закона Таджикистана о патриотизме. Ответственности родителей за обучение и воспитание детей. Объем сценария должен составлять не менее 40 страниц формата А4. Работа необходимо представить в 3 экземпляров. Сценарий принимается по адресу города Душанбе, улица Бехзода, 25, Таджикфильм. Крайний срок подачи работ 1 сентября 2026 года. Итог конкурса проведут в октябре в рамках 3-й национальной кинопремьеры «Туджи Сомон». Победители наградят денежными призами и памятными подарками, а лучшие сценарии будут рекомендованы художественными советами для экранизации.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Умные счетчики установят во всех домах Казахстана. В Баку прошла международная агровыставка. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Умные счетчики установят во всех домах Казахстана. В чем преимущество цифровых приборов и где заменят счетчики в первую очередь, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Сперва счетчики заменят в жилых домах, причем совершенно бесплатно. Все расходы возьмут на себя электросетевые и газораспределительные компании. Умные счетчики гораздо точнее обычных. Они исключают ошибки и позволяют контролировать потребление в режиме реального времени. Кроме того, приборы позволят выявлять утечки и тем самым сокращать потери ресурсов. Таким образом, переход на цифровые технологии сделает систему учета проще и удобнее для потребителей, заявил вице-министр энергетики Республики Казахстан Ильяс Бакаджан.
3: Субъект естественных монополий уже проводит работы по предоставлению своих заявок на постепенное, поэтапное приборизации. Все старые приборы учета, которые уже на сегодняшний день эксплуатируются, они должны полностью отработать свой нормативно-производственный срок эксплуатации.
2: Устанавливать новые приборы начнут в ближайшее время. Полностью перейти на цифровой учет в стране планируют к 2029 году. Владельцам квартир с умными счетчиками больше не придется передавать показания, так как цифровые приборы будут отправлять данные самостоятельно.
0: Азербайджан.
1: В Баку прошла международная агровыставка. Она собрала производителей из 45 стран. Участники обмениваются опытом и инновациями. О том, что интересного представили посетителям, расскажет Кимран Гусейнов.
4: На выставке широкий ассортимент продукции, от удобрений до крупногабаритной хозяйственной техники. Многие производители в этом году представили решения в сфере умных деревень, робототехники и искусственного интеллекта. О важности современных технологий в аграрной сфере свидетельствует робот Суфи. Благодаря 18 моторам и камерам она легко имитирует движение человека и может распознавать предметы. На выставке выполняет роль гида. Роботизированные устройства сегодня играют роль помощников для аграриев. Одно из них создали сотрудники Национальной академии авиации. На разработку ушло 9 месяцев, рассказала научный сотрудник вуза Улькер Абдиева.
5: Агроробот оснащен специальной мультиспектральной камерой, благодаря которой он может выявлять болезни растений на ранних этапах. Также в нем есть опрыскивающее устройство с лекарственной жидкостью, в состав которой входят специальные элементы. Они делят ее на наночастицы, благодаря чему лекарство попадает только на зараженные части растения.
4: Еще один успешный пример использования инноваций в сельском хозяйстве продемонстрировали студенты Сумгаитского государственного университета. Созданный ими аппарат «Биогидро» предназначен для работы на чайных плантациях. Он производит полив на засушливых участках, отметил один из разработчиков проекта Рашид Багиров.
6: Сперва участки с неба снимает дрон. Информацию о метеорологических условиях местности, ее рельефе и почве мы загружаем в наш аппарат. Управлять им можно с помощью искусственного интеллекта. Он обрабатывает полученные сведения и определяет, какое количество воды требуется для полива. После этого «Биогидро» начинает объезжать участок и орошать его.
4: Экспозицию вместе с членами семьи посетил и президент страны Ильхам Алиев. Глава государства ознакомился с продукцией и пообщался с местными производителями.
0: Таджикистан.
1: В чемпионате Таджикистана по футзалу пополнение. За золотые медали Суперлиги борются две новые команды. В этом сезоне за матчами будет следить Нушин Кузиева.
7: Лидером по числу титулов вот уже несколько лет остается столичный клуб «Сурокомпания». Команда из Душанбе 5 раз выигрывала чемпионат. Планирует победить и на этот раз. В футзале, в отличие от большого футбола, игровое поле меньше, а скорости намного выше. В команде по 5 человек. Времени на раздумья почти нет. Одна из болельщиц, Азиза Караева, рассказывает, что проводит досуг, поддерживая таджикский футбол.

0: огромную силу.
1: Игрой мы очень довольны, потому что это первая игра в сезоне и прошла очень болевая. Мы доказали, что у нас есть дух и характер и готовимся к дальшим остальным играм сезона.
0: Матч завершился в пользу ЦСКА. Суперлига Таджикистана по футзолу проходит в два круга. В этом сезоне участвует 8 команд.
2: Беларусь.
3: Новые рейсы появились в расписании Минского аэропорта. Теперь быстро и без пересадок из белорусской столицы можно добраться в Петрозаводск. С первыми пассажирами этого маршрута пообщалась Екатерина Дорошевич.
4: Для путешественников из Беларуси в Карелию и наоборот дорога теперь занимает всего 1,5 часа. За это время самолет преодолевает 1200 километров. Для сравнения, на машине тот же путь займет минимум 16 часов. Из Петрозаводска на поезде до Санкт-Петербурга, а оттуда на самолете в Минск. Такая логистика раньше была у Елизаветы Матвеевой. Она россиянка, но корни белорусские, поэтому и поездки в страну и обратно частые. Женщина признается, теперь стало намного удобнее.
5: Мама отсюда родом. Я ее привозила сюда навестить родственников всех, так что мы были в Гродненской области, всех навестили, место, где она родилась. А сейчас мы возвращаемся домой. Поэтому для пожилых людей это очень быстрее и меньше проблем, чтобы не сидеть там или в поезде, или в залах ожидания, перемещаться из одного пункта в другой. Прямой рейс – это великолепно.
4: Об открытии нового направления объявили еще зимой, поэтому многие эту майскую поездку планировали заранее. Так сделала и минчанка Зоя Нарышкина. Когда-то женщина жила в Карелии, теперь едет навестить друзей и отдохнуть.
6: Каждому надо обязательно там побывать, потому что природа карельская, она неповторимая. Скалы, озера – все это оставляет такое большое-большое впечатление.
4: Всего в Карелии живут около 10 тысяч белорусов. Рассчитан новый рейс на туристов, поэтому ожидается, что летом направление станет еще более востребованным. Пока маршрут сезонный, и самолеты будут летать до 13 сентября. Билеты на самолет из Минска в Петрозаводск и обратно обойдутся в среднем в 1000 белорусских или 27 тысяч российских рублей. Рейсы выполняют раз в неделю по воскресеньям.
2: Казахстан.
3: В северо-казахстанском Петропавловске заметили змей. Это вызвало бурную реакцию и обсуждение среди горожан. Мнение жителей и специалистов выслушала Анна Куликова.
7: Недалеко от реки Исиль находится микрорайон Барлик. Местные жители часто приходят сюда гулять и отдыхать у воды. Но одна из прогулок для Валентины Морозовой закончилась неожиданной и пугающей встречей. Говорит, прямо у берега заметила змею.
8: Я подошла к воде и боковым зрением вижу, как хвостик двигается. Я изначально думала, что это вообще на ящерицу похоже. Но потом, когда пригляделась, и, конечно, был ужас дикий. И больше еще любопытства было.
7: В социальных сетях начались споры. Кто-то считает, что это уж. Другие уверены, у берега заметили гадюку. На видео действительно степная гадюка. В Петропавловске она и ранее встречалась, но меньших размеров. Рассказывает старший преподаватель кафедры биологии Североказахстанского университета имени Манаша Козыбаева Иван Зубань.
9: Это связано с климатом в первую очередь. То есть одно и то же животное, которое встречается на юге региона, может иметь меньшие размеры. А животные, которые встречаются севернее, они увеличивают массу тела для того, чтобы как раз-таки пережить неблагоприятные условия. А неблагоприятные условия – это очень резко континентальный климат и холодный зимний период.
7: Климат Североказахстанской области считается малоблагоприятным для ядовитых змей и опасных пауков, поэтому случаи укусов фиксируют крайне редко. Однако глобальное потепление приводит к сдвигу привычных зон их обитания. При укусе необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, говорит пресс-секретарь Управления здравоохранения Североказахстанской области Гульнар Сайлау.
10: У нас в регионе специфической сыворотки нет, но мы при необходимости запрашиваем соседних регионов. Доставляется оно очень быстро. У нас есть токсикологическое отделение, где пациенты госпитализируются и находятся под наблюдением врача-токсиколога.
7: Змеи в Североказахстанской области встречаются в основном в каменистой и степной местности, чаще в районах Акжарском, Уалихановском, имени Габита Мусрепова и Айртауском. Специалисты отмечают, с наступлением тепла вероятность увидеть их возрастает.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеклова и программа «Мир новостей и Содружества». До встречи в эфире.
2: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
11: Я почти погиб той зимой.

Я почти погиб. Отказали тормоза, и я несусь по отвесному склону широко открытыми глазами. Мои руки связаны за спиной, колени в осколках вместо икон, рамы выбитых взрывной волной окон. Ты накрутила на палец свой белокурый локон. Мадонна, Мадонна, прошу, прими мою исповедь. Нет сил, чтобы выстоять, нет сил, чтобы выстрелить. Рано ноет, рано скулит, рано воет загнанным раненым зверем. Умоляю, утоли мою боль, напои меня своим отравленным зельем. И тогда ты снова увидишь во мне монстра злобного гения. Но я хочу лишь остановить тебя, это мгновение. Ночь не ночь, черная магия. Это не стихи в письме, на бумаге я. Вернее, то, что осталось от меня и от моих чувств к тебе. Почти ничего, но это малость больше, чем от горечи я задыхаюсь, словно от удушливой астмы. И ты там, в белой фате, но меня не позвали на этот праздник. Я не знаю, кто написал этот стрёмный сценарий для нас с тобой. Такой расклад теперь, из сердца вон, из глаз долой. Дым под потолком, я пью вискарь четвертый день. И то, что было, кануло камнем на дно. И теперь круги я почти погиб той зимой. Я почти пропал.

Я почти пропал из-за тебя. Ты заплатила болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб. Должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне. Ты должна все вернуть мне, слышишь себя, должна вернуть мне. Я к тебе бы спустился, побежал, но не выйти из комы. Это пятый этаж, я под замком, я прикован и сколот. Ты должна быть со мной до конца, все утерпеть. Я в тюрьме, воет ветер, все теперь. Обмани меня, что вернешься, хотя бы кинь кость. Ты должна, я жду, поджав хвост, верный пес Катико. Третий месяц плюю в потолок, ты смогла научить меня, это страшный урок. Я не чувствую урок, не чувствую ног, и, наверное, мертв. Ты должна позвонить, ты должна намекнуть, попросить подождать, и я подожду, я жду, я распят, я лежу, я не спал, и болезнь вворачивает мне на ногу шуруп, слышь. Ты должна быть со мной, ведь эта сделка между нами была подписана кровью, кабалой назови ее долговым обязательством или любовью. И, взяв меня за горло, боль говорит, такова оплата за гонор. Несчастная гордость. Я погиб той зимой, я почти пропал из-за нее. Я платил ей болью за боль, но цена оказалась слишком высокой для нас обоих. Я почти погиб той зимой.

Сегодня на радио «Саду и Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукраны хамин давлат кунит, шукраны хамин сарзамин кунит, шукрана кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программы по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим баназди пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان
2: قانون اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: дуи душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва Пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва Пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.